0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM. You don't fool.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы. Возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки. Возможны недоразумения при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы. Тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева. День прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет в неожиданной или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 дня подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области обновили курс «Разговоры о важном». Программа для школьников от 6 до 11 классов, колледжей и техникумов теперь включает истории жизни выдающихся россиян. За учебный год предусмотрено 28 занятий об ученых, военачальниках, врачах и деятелях культуры. Учебные материалы адаптированы под все возрастные группы. От учеников начальной школы с 1 по 4 классы до студентов старших курсов среднего профессионального образования. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых. Включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых подвигов у стелы «Город трудовой доблести». 13 сентября пройдут центральные события. Литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. В России до конца текущего года планируется разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, чтобы устранить региональные различия в зарплатах за одинаковую работу и зависимость их структуры от самих медучреждений. Согласно новым правилам, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее 50% заработка, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Внедрить и адаптировать эту систему намечено в начале будущего года. Параллельно профсоюз работников здравоохранения России начал отслеживать работу системы наставничества и подготовку специалистов, пишет ТАСС. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимания ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
1: Ульяновск FM.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: смотри.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от праславянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
5: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
6: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустят, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы. Возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки. Возможны недоразумения при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы. Тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева. День прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
1: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск.фм.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск.фм.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске после ремонта открылся кабинет в детском стоматологическом отделении номер 12 по улице Кирова, 20. В обновленном помещении установили две стоматологические установки и оборудование для стерилизации инструментов. Теперь прием смогут вести 4 врача, по 2 специалиста в смену. Отделение обслуживает детей из железнодорожного района и Дальнего Засвияжья. Записаться можно через госуслуги. Взрослые пациенты принимаются в отделении номер 6. В Ульяновской области обновили курс «Разговоры о важном». Программа для школьников от 6 до 11 классов, колледжей и техникумов теперь включает истории жизни выдающихся россиян. За учебный год предусмотрено 28 занятий об ученых, военачальниках, врачах и деятелях культуры. Учебные материалы адаптированы под все возрастные группы. От учеников начальной школы с 1 по 4 классы до студентов старших курсов среднего профессионального образования. В пилотных отраслях появились товары союзного государства. Проект будет работать до конца текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушев. В основном эти продукции автопрома. Грузовики, электробусы, автобусы с российско-белорусской составляющей не менее 50%. Доля от каждой страны составляет 25%. Компании уже подают документы и получают сертификаты. Минпромторг России верифицирует такую продукцию согласно постановлению правительства, пишет ТАСС. Глава компании платформы ОФД Дмитрий Батюшенков спрогнозировал, что до конца года электроника и импортная одежда могут подешеветь из-за укрепления рубля и роста предложения бюджетных моделей. Сейчас расходы на одежду и обувь снизились на 6%, а средний чек на электронику упал до 3% при сокращении продаж на 5%. При этом траты россиян неоднородны. Число покупок услуг выросло на 4%, продуктов питания на 2%, тогда как непродовольственные товары просели на 9%. Во втором квартале текущего года ситуация улучшилась в секторах электроники, техники, автотоваров и мебели, что поддержало спрос на импортные товары. Ученые Эрмитажа Института Карпинского установили, что мрамор Венеры Таврической добыт на греческом острове Парос. Это подтвердил изотопный анализ стронция и свинца, а также изучение микроструктуры камня. Выяснилось, что статую обрабатывали абразивным порошком, а железистые пятна указывают на долгое пребывание под открытым небом. Исследование продолжается. Специалисты ищут следы древней краски и микроорганизмов. Разработанная методика поможет уточнять происхождение других античных скульптур. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Днем плюс 13-15.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Мадемуазель» поет блюз. Это Патрисия Касс и прекрасный золотой хит. С помощью таких песен создаем особую среду в эту рабочую среду. С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения. У нас впереди группа 7Б с песней «Молодые ветра».

0: Музыка, которую мы любим, только что группа 7B, а впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года — Оливия Дин, песня «So Easy». А сейчас «Горящая десятка» Анны Романовой, в которой сегодня речь пойдет про хрущевки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Хрущевки — это массовые пятиэтажные дома, которые начали строить в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей переехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16, в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей, в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 человек.

Ульяновск FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Вы всегда в курсе, что в последний четверть часа можно не переживать за качество музыки, потому что это качество золотое, наша с вами золотая коллекция. Три хита уже готовы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Элли Голдинг «Love Me Like You Do», чуть раньше Джоан Осборн и уже скоро Сайлен Сокол «Touch in the Night».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Золотой коллекции Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Скоро послушаем «Живаго» «Celebrate the Love», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Raindrops» «Keep Falling on My Head».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Что-то есть особенное в этих песнях из 80-х, что-то искреннее, настоящее. Только что Брайан Ферри, Don't Stop the Dance. С вами Андрей Королёв, хорошего дня вам, сегодня середина рабочей недели. Движемся только вперед. У нас по плану Григорий Лепс и Ирина Аллегрова с песней «Я тебе не верю».

0: Вы наверняка в курсе, что в последнюю четверть каждого часа мы слушаем три хита золотой коллекции. Это три песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас ЗАЗ с песней «Живу», чуть раньше «Эра Амуно», а откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You're My Love».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: золотой коллекции ЗАЗ «Живу». Скоро послушаем и Type Angels Crying, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске стартует осенний месячник по благоустройству. Его откроет первая общегородская санитарная пятница, в которой примут участие около 3000 человек и задействуют 124 единицы техники. В приоритете прибрежные территории и общественные места. Впереди граждан ждут городские субботники, которые пройдут 19 сентября, и еще две санитарные пятницы – 2 и 16 октября. Также запланирована очистка дорог, тротуаров, парков и газонов, ликвидация свалок, вывоз мусора на полигоны ТКО, а также промывка опор ЛЭП, фасадов и демонтаж незаконной рекламы. В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводится обязательная консультация медицинского психолога, лепидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги. Работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудные местонахождения на Чукотке и газоконденсатные в Ямало-Ненецко-Автономном округе. Отмечается, что за последние 10 лет уровень воспроизводства запасов стабильно превышает добычу, а геологи сейчас работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки. Окончательные итоги будут подведены в конце года, пишет ТАСС. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек.
2: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Днем плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот с помощью таких песен настраиваемся на поиски и сохранение остаток летнего тепла. Только что Крис Ри, Looking for the Summer. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 9 сентября, и каждый день по-своему хорош. У нас впереди ночные снайперы с песней «Асфальт».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Конечно, с нами музыкальные новинки. Только что Алок и Халид и песня «Dive into me». Не забываем и про золотые хиты. У нас впереди Ванесса Паради и песня, которая сделала ее популярной навсегда. «Джоли Текси».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди Тейлор Свифт, который потихоньку все-таки возвращается к работе после медового отпуска, после летнего отдыха. На днях ее собака уже снялась в рекламной кампании одного модного бренда. Послушаем песню Тейлор Свифт «The Faith of Ophelia».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Моранди, Kind of Blue, и откроет золотую коллекцию песня, которая в дополнительном представлении не нуждается. Исполнять ее будет Пол Маккартни, ну а песня Yesterday.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Morandi Angels. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера. В завершении рабочего дня встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем мелодию Moonlight Reggae.
1: Реклама.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Культовая баллада, которую изначально спрятали куда-то на полку, причем сделал это сам автор Сил, но со временем песня стала мировым хитом. Это «Kiss from Rose», музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, всем удачного завершения рабочего дня, прекрасного настроения. А мистер Данос «Ола-ла» впереди уже вот-вот трио лицей про осень.
1: Ульяновск FM 104.2.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение еще и потому, что сегодня, 9 сентября, в мире отмечается Международный день красоты, а в России день тестировщика. Поздравляем всех и красивых, и умных, и тех, у кого комбо. Из музыки впереди Opus, Life is Life.

0: В нашей компании хорошо всегда, и, конечно же, завершение рабочего дня тоже будет легким и удачным непременно. Уже вот-вот будем слушать песни золотой коллекции. В сборнике часа Nickelback, If Everyone Cared, Ace of Base, Wheel of Fortune и в самом начале Queen, знаменитая Radio Gaga.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: середине нулевых трек вышел в составе альбома, а уже в ноябре 2006-го, через год, был выпущен как совершенно отдельный сингл и показал себя большим хитом в главном чарте Billboard. Nickelback в нашей золотой коллекции. Впереди Roxette, Spending My Time и музыка, понятная без слов, в финале часа. Это Kenny G, Гавана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области стартовал ежегодный конкурс «Мистер и мисс студенчества», где участники могут продемонстрировать личные достижения, социальные проекты и найти единомышленников для новых профессиональных свершений. А победитель получит право представить регион на всероссийском уровне. Для тех, кто не успел пройти отбор, пройдет дополнительный открытый кастинг 10 сентября с 17 до 18 часов в Ульяновском доме молодежи по улице Радищева, 154. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых, включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых подвигов у стелы «Город трудовой доблести». 13 сентября пройдут центральные события. Литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования республики заявил о намерении укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, основанное на дружбе и взаимопомощи. Он отметил успехи Пхеньяна в социальной и экономических сферах, подчеркнув, что это отвечает интересам народов двух стран, обеспечивает региональную безопасность и способствует построению многополярного миропорядка. В завершении Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам Северной Кореи благополучия и процветания. Сенатор Артем Шейкин предложил отдавать приоритет российским ИИ решениям при госзакупках. По его словам, развитие отечественных языковых моделей зависит от устойчивого спроса со стороны госсектора как ключевого заказчика. При этом статус продукта не должен быть единственным критерием. Необходимо учитывать безопасность, устойчивость модели и требования к хранению данных. Такой подход поддержит внутренний рынок, стимулирует инвестиции и снизит зависимость от зарубежных технологий, пишет ТАСС. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: поклонники были обеспокоены тем, что недавно Леонид Агутин оказался в больнице, буквально накануне концерта, но пресс-служба сообщает, что все хорошо, и перенос, отмена выступлений не планируется. А музыка, которую мы любим, с нами. Меня зовут Элина Гончарова. Конечно же, планируем поскорее завершить все дела на сегодня и окунуться в приятный вечер. Из музыки впереди Рой Орбисон, You Got It, и уже вот-вот Оливия Дин, свежая вещица, So Easy.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Половина седьмого на часах. В нашей компании по-прежнему здорово. Хорошего вечера всем нам. Том Уокер впереди, Live a Light On. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о хрущевках.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хрущевки – это массовые пятиэтажные дома, которые начали строить в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей переехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16 в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей, в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 часов. Это абсолютный рекорд строительства многоквартирного дома. В 1961 году в Ленинграде ради эксперимента построили полностью пластиковую квартиру-хрущевку. Она весила в несколько раз меньше бетонного аналога, что было важно в условиях болот. Но, к сожалению, проект оказался слишком дорогим. Массовое переселение советских граждан в хрущевке, в частности, в московский район Черемушки, стало настолько важным событием, что знаменитый композитор Дмитрий Шостакович даже посвятил этому целую оперетту. Она так и называлась «Москва-Черемушки». Разработкой одной из самых первых серий хрущевок К7 занимался архитектор Виталий Павлович Лагутенко, дед Ильи Лагутенко. И что на первом месте? Хрущевки строились и до сих пор существуют далеко не только в России. В Германии огромный фонд хрущевок, около 2 миллионов домов. На втором месте Япония, где существуют сотни тысяч таких домов, построенных после войны. Хрущевками полностью застроен район Ринкеби в Стокгольме. А в Финляндии такие дома называют словом «ляхио». Разговорное выражение «асуа ляхиосе» можно перевести как «жить на районе», то есть в микрорайоне, застроенном хрущевками.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
5: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

104.2 Ульяновск FM.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Меньше слов, больше музыки, предвкушение, завершение рабочего дня и золотая коллекция впереди. В тройке часа на этот раз Моби и Милен Фармер, Sleeping Away, Тони Брэкстон, Spanish Guitar. В самом начале Pet Shop Boys со знаменитой It's a Sin.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Время неожиданных дуэтов середины нулевых Моби и Милен Фармер в нашей золотой коллекции. А всем нам приятного вечера. Скоро Дэвид Чарвит, Leap of Faith и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. На этот раз Пандана, мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Под ее меланхоличные шедевры так приятно созерцать мир, причем в любое время года и особенно осенью. Это Энни Ленокс, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, всем нам приятного вечера. Шабози, Типси с нами далее. Уже вот-вот серьга, дорога в ночь.

Вечер после трудного дня, где буквально каждая секунда обязана быть использована для отдыха и удовольствий. А впереди у нас Сандра и Амель Бенд «Муа философия».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: И вновь мы добрались до последней четверти часа, где, конечно же, нас ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Эрик Фриц и Pink Floyd, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале Precious Wilson, романтическая Killing Me Softly.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Музыкально-танцевальная эволюция Pink Floyd при участии Эрика Фрица в нашей золотой коллекции. В продолжении вечера скоро Майкл Джексон, его манифест «They don't care about us» и музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мариа «Love Story».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта» – сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Некогда фронтмен группы Boyzone и один из главных сольных хитов ирландского исполнителя Ронана Китинга. Несомненно, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. В продолжении «Вечер скоро» танцы, минусы, новинка Tame Impala, Дженни, Дракула. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту – Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.

за глаза твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Призрачно все в этом мире бушу.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Лучшая песня о любви и самые красивые баллады вновь с нами в романтическом вечере до полуночи. Адриана Челентано, на очереди Конфесс, еще Борис Гардинер и Evanescence. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Раки. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Романтический вечер
1: на радио Ульяновск FM.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

шторы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знает.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Те бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.